0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.